нападут, там минувим бе на шут. Ще кмо хидот, придот га мене на птухот.